0: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: зроблена для тебе. Радио «Столица». Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на кола».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент проведе перамовы со своим узбекским коллегам, який сегодня и завтра наведает Беларусь с официальным визитом. У рамках перамов на высшем уровне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев разглядят актуальные пытания двухбокового сотрудничества и перспективы его умацавания у разных сферах. Центральный напрямок развитие вытворчей кооперации и реализация совместных проектов. До подписания рыхтуются каля двух десятков документов. Головный из них – декларация об установлении стратегического партнерства помеж державами. Перспективу развития двух холдингов у керавництва справами президента Купаловского и агропромыслового разглядели на нараде у керавника державы. Александр Лукашенко нагадал, кто повинны контролировать работу предприемству на местах.
2: И не надо нам никакие там сверху надстройки, которые себя не оправдали. Вторая надстройка у него в Минске. Ну, это вообще чудеса. На месте его я бы имел, разбираясь в этой проблеме, одного-двух человек, которые бы технологически управляли этими всеми холдингами, 11 сельхоз и 3 или 4 промышленных предприятия в этих холдингах. Что больше надо? Небольшая структура управления делами, но достаточно для того, чтобы этим заниматься. Поэтому в контакте с губернатором и председателем райисполкома надо было выстроить эту работу. Но она не выстроена. Ну что делать? В ближайшие дни я там буду в связи с этими мероприятиями в Витебске и в Александрии. Я обязательно посмотрю, как работают эти предприятия. Нельзя потерять эти сельхозорганизации, потому что они расположены на лучших землях в стране. Городский, Шкловский, Белынический, Круглянский, Могилевский районы, вся та коса восточная – это лучшие земли на востоке. Они вряд ли уступают и Гродненской области. Но вот этот бардачок, который у нас всегда с советских времен был в Могилевской области и Саченко, не повержен, как Берлин в 45-м.
1: Буйнейший фестиваль вуличных видов спорту «Минск Урбан Фест» пройде 11-12 липня у парку имя Уга Чавеса. Спортсмены из Беларуси и России будут поборничать у 8 номинациях. У тем лику у стритболе, скейтбордингу, экстремальным забегу с перешкодами, брейк-дансу. На ведвальника учакая могутный диджей-сет, дымовое шоу, интерактивные зоны для всей семьи, экстрим-аттракционы. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается воблачное с прояснениями на дворе, часом дожди, местами моцные. В особных районах навальницы на большей части территории, моцный порывистый ветер. Температура по ветру до 22 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гродня плюс 14-16, у Бресте и Витебску плюс 17-19, у Могилеве плюс 18, плюс 20, у Гомеле плюс 20, плюс 22, у столицы до 18 тепла, часом дождь.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у царкву, якая по знешности костёл. И это место, где каханне бессмяротное. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Едем у Верхнядвинский район, у агроградок Сар'я, до храма, чье житё почалося у 19-м стагодзе у 1851-м. Про 7 годов ён отчинил свои дверы, рассказывая наш гид, начальник отдела идеологичной работы по справах молоди Верхнядвинского райвыконкама Ирина Сенкевич.
2: И происхождение этого храма связано с красивой историей любви местного помещика Игнатия Лопатина. Он женился на, как бы мы сейчас сказали, бесприданнице Марии из рода Шумских. Ее отец был отставным военным, приданного особого не было, но была большая любовь. И в результате этого брака, счастливого, но не очень долгого, родилось трое детей. И вот, к сожалению, последние роды ослабили Марию, и она умирает после этого. Через некоторое время умирает им, правда, старший сын, младший остался в живых. Остается вот дочь и сын у Игнатия Лопатинского.
1: И настолько для Игнатия Лопатинского была тяжкая страта, что он вырашил побудовать храм, зробить его помником своего кохання, якое мацнейшее за час и за смерть.
2: Конечно, это строилось как костёл в ее память и хотела светить в честь Марии. Но в то время, когда он был построен, этот костёл, было, в общем-то, запрещено открывать католические храмы на белорусских землях, и ему не разрешили осветить как костёл. Тогда он заявил о том, что это не храм, а просто памятник на могиле умершей жены. Приезжала специальная комиссия из Петербурга, которой он пытался это все, скажем так, объяснить, что это не культовое сооружение.
1: Тут треба еще сказать, что у мамы Игнатия были великие сувязи. Словом, комиссия зробила правильные и потребные высновы. И, мабуть, подумала про то, что у мужчины не все в порядку с головой, коли он такие помники будуя на могиле жонки.
2: Но храм оставили. И по некоторым данным он все-таки был освящен как католический, но другие версии говорят о том, что никогда он не был костелом. Но есть сведения, что в 72-м году он был передан православным и освящен, и сейчас это церковь Успения Пресвятой Богородицы. И сейчас, как православная церковь, также этот храм и используется. Конечно, в период, когда был атеизм у нас, храм был закрыт. Разные были, скажем так, варианты того, что может здесь располагаться. Был какое-то время склад, хотели делать даже ресторан, сделали поэтому перекрытие.
1: Але у 1990-х, коли стала отрачаться вера и выявляться интерес до всего, что связано с нашим духовным житем, почался ремонт храма.
2: Перекрытие было убрано, ну и храму возвращен первоначальный облик. Здесь, на месте склепа, где были похоронены род Лопатинских и их представители, здесь стоит вот такой памятный камень. И с этим родом связана еще одна история красивой любви. Уже младший сын Станислав, после рождения которого Мария умерла, после революции он уехал, он жил на территории Польши. Первая жена его умерла. Второй раз он женился, когда уже был, в общем-то, в преклонном возрасте.

0: гасцінасці. Ён сустрэў суайчынніцу, беларускую дзяўчыну, якой было 18. Просто яе пашкадаваў.
1: У него не было дзяцей, не было наследнікаў, і он жаніўся і, в общем-то, оставил ей, понятно, всё своё наследство, но, несмотря на разницу в возрасте, настолько у них был счастливый брак, что эта женщина, уже сама будучи в очень преклонном возрасте, она приехала сюда, на Сарьянскую землю, чтобы поклониться тому месту, которое подарило ей такого замечательного мужа. То есть настолько он окружал ее вниманием, и у нас вот есть такая фотография, как она сюда приезжает, встречается тут с нашими местными краеведами, ну и понятно, что хотелось ей посетить вот это вот замечательное место.
0: Гісторыя прыгожых адносін натхніла ўжо ў наш час усталяваць яшчэ адзін помнік – скульптуру Пятра і Фаўроніі. Прывезлі з Мурама часцінку іх мошчаў, у царкве ёсць ікона святых, а 8 ліпеня ў дзень іх памяці ладзіцца фестываль «Дзень сям'і, любові і вернасці». Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент Беларуси проведе перамовы со своим узбекским коллегам, які наведвае нашу краіну з афіцыйным візітам. Александр Лукашенко и Шаўкат Мірзіёеў разгледзяць актуальныя пытанні двухбаковага супрацоўніцтва і перспектывы яго ўмацавання ў розных сферах. Александр Лукашенко канцэптуальна падтрымаў прапанову аб узбуйненні Дрыбінскага района. Гэтае пытанне абмяркоўвалася на нарадзе ў Палацы Незалежнасці.
2: Я помню, это Дрыбінскі район, постоянно в Горыцкий район включали, то отсоединяли, присоединяли. В свое время ставился подобный вопрос, я на него ответил лет 25 тому назад. Дрыбинскому району быть. Давным-давно, правда, но я был в городе Дрибине, поручал создать необходимую инфраструктуру в Дрибине. Она создана, поэтому инфраструктура районного центра не хуже, чем другие. Ну, конечно, это не Горыцкий район, где Академия создает определенную красоту и город становится городом. Но очень нормальный средний район. Но по размерам никакой. 3 хозяйства или 3,5. Ну, слушайте, ну что это за район? Поэтому, если быть Дрибинскому району, надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут. Совсем недавно, бывая в одном из сельхозпредприятий Дрибинского района, мы определились, как будет развиваться Дрибинский район. Думаю, что наши чиновники хоть и страдают необязательностью, меня услышали, и в этом направлении будут развивать свой район.
1: Плановыя вучэбныя зборы з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскаў Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў працягнуцца да канца ліпеня. Як паведамілі ў Міністэрстве абароны, падчас іх адновяць навыкі каманднага складу ў кіраванні падначаленымі падрыхтоўку ваеннаабавязаных да выканання задач, асноўную ўвагу адпрацоўцы пытанняў абароны ад беспілотнікаў. На сонце завершился один из самых мощных сёлета усплёсков активности. Причиной стали две буйные группы плям, которые сошли на отворотный бок сонца и уже не могут уплывать на землю. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается воблачное с прояснениями на дворе. Часом дожди, местами моцные. В особных районах навальницы. На большей части территории моцный порывистый ветер. Температура по ветру до 22 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гродни плюс 14-16, у Бресте и Витебску плюс 17-19, у Могилеве плюс 18, плюс 20, у Гомеле плюс 20, плюс 22, у столицы до 18 тепла, часом дождь.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибывает сегодня в Минск с двухдневным официальным визитом. Лидеры двух краин проведут переговоры по расширению творческой кооперации и совместном междержавном бизнесе. Для подписания рыхтуется буйный пакет документов. Основных из них вызначена декларация об установлении стратегического партнерства. Электронный сервис для записи приемной комиссии ВНУ запустил Республиканский институт контроля ведов. В своем кабинете абитуриенты могут выбрать университет и зручный час для визиту. После регистрации система выдаст электронный талон, а на телефон прийде СМС-поведомление. С этим талоном треба приходить на подачу документов. Коли планы изменились, заявку можно отменить и перезаписаться на инший день. При отсутствии вольных мест варто частей обновлять сторонку, бо талоны инших корыстальников почти отмены одразу вертаются в систему. Профильное ведомство нагадывает, что прием документов на бюджет протягнется до 17 липня. Ашуканцы почали використовувати имя старшини следчого комитета для подману белорусов. Злочинцы працюють по популярной схеме лжекеравник. Яны створяють фейковые профили в мессенджерах и пишут громадянам про небыто таемные проверки на предприемствах. После этого до размовы подключается и лжесупрацовник безпеки. Он потребует терминово перевести гроши або оформить кредит. В следчем комитете закликают не верить таким поведомлениям. Любые подобные звонки и листы от имя керавництва ведомства являются звычайным подманом. Гостевой нишею с ликом 1-1 супроти албанского Эльбасани стартовал Борисовский Батэ в футбольной лизе конференции. Поединок в отказ за выходу наступный раунд квалификации пройдет 16 липня. Меж тем сегодня стартует в лизе чемпионов МЛ Витебск. Наша команда проведет домашний матч супроти румынского клуба на нейтральном поле у Венгрии. Еще один белорусский представник, Минская Динамо, сгуляет свой первый еврокубковый поединок лиги конференции завтра вечером у Болгарии. У Мінску зараз плюс 13. По даных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворья, часом дожди, местами мощные в особных районах навальницы. На большей части территории порывистый ветер. Температура поветра до 22 градусов тепла. В областных центрах у день чекается у Гродни плюс 14-16, у Бресте-Витебску 17-19, у Могилеве 18-20, у Гомеле 20-22, у столицы до 18 тепла, часом дождь.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Завалена! Завалена наша личка и наш телеграм-канал «Радио Столица» именем, псевдонимом, скажем так, этой спадарыні Икс я пакуль называть не буду, потому что, магчыма, вы еще не поспели зазернуть в наш телеграм-канал, чакаете подказки про песню и хочете написать такий агульный вариант отказу. Ну, давайте тады протягивать. Другая подказка, якая тычыцца самой композиции. Лидер гурта, рок-гурт такі ёсць, Dire Straits, Марк Нопфлер написал гэтую песню для своего альбома. Называется ён Love Our Gold 82 года. И насуперак стереотипам об легкодумности, песня рассказывая сумную и глубокую историю про бедную дзяўчыну, якая марыць назапасить грошай, купить ферму и пачаць новое жыццё. Пластинка гэтая, дарэчы, сама песня становится заголовным треком на пластинцы, и пластинка называется одноименно, гэтак же, як и загаданная сёння песня. Пластинка гэтая разышлася тиражом больш за 11 мільёнаў копій па ўсім свете и принесла спявачцы 4 премии Грэмі у 1985 годзе. Ось такая королева рок-н-ролла. Спадзяюся, вы здагадаліся, и тады мы чакаем ваши варианты. Наступный ход за вами. У нашем телеграм-канале, где есть подказка от штучного интеллекта. Поглядите, калі ласка, вось яна одна. Дзяўчына стаіць, а вакол яе мужчыны, і яна нават не заўважае, якія ў іх твары. Ёй без розніцы, яна проста выконвае сваю справу. Вось такая песня. Пішыце, мы чакаем. Радіо Сталіца, наш телеграм-канал і нумар у телеграм 996-7002, код 33.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Официйны візіт прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева ў нашу краіну пачынаецца сёння. У гэты ж дзень адкрыецца трэці форум рэгіёнаў. Мерапрыемства абяцае быць багатым на падпісанне новых кантрактаў і міжрэгіянальных дакументаў. Таксама сёння стартуюць дні культуры Узбекістана, якія дадуць магчымасць беларусам акунуцца ў яе непаўторную атмасферу. Эксперты адзначаюць, што сумесны гандаль ўжо да канца года павінен перавысіць 1 мільярд долараў, а яго стратэгічнай мэтай вызначана планка ў 2 мільярды да 2030-го. Блокировку 18 подробленных сайтов инициировала за сутки Министерство внутренних справ. Правоохранники зафиксировали 36 компьютерных злочинств и смогли попередить около 400 спроб телефонного подману громадян. Оперативники затримали трех курьеров и закрыли платежи на адрес 29 замежных реквизитов. Повышение цен на автомобильное паливо на 1 копейку отбылося в Беларуси. Згодна с новыми лимитами, якія затвердил концерн «Белнафтахим», литр 92-го бензина каштует 2 рубли 59 копеек. За 95-й и ДИС палива доведется платить по 2 рубли 69 копеек. Один и день депутата проводит сегодня во всех районах столицы. Сустреча с громадянами будут вести до 8 вечера у будинках мясцовых администраций. Трапить на прием до народных обранников можно без попереднего запису. При этом каждый жихар города мае право выбрать любую зручную для себя локацию, незалежно от адреса прописки. У Мінску зараз плюс 13. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачное с прояснениями на дворе. Часом дожди, местами моцные, в особных районах навальницы. На большей части территории краины порывистый ветер. Температура по ветру до 22 тепла. В областных центрах удень шакается. У Гродни плюс 14-16, у Бресте Витебску 17-19, у Могилеве 18-20, у Гомеле 20-22. У столицы до 18 тепла, часом дождь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

Тут каждый для себя король в своей истории, где каждый сам себе герой, судьбы как на ладони. Никто не гонит, живи посредством, но по качеству. И помни, никогда не предавай мечту. И пусть разбиты колени и на лице ссадины, встречай беду лицом к лицу, не сиди в засаде. Очередь за тобой подталкивает вниз с обрыва, а значит, ты впереди.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» по удзеню студы за выпуском новин у Владимир Казаков. У прэзідэнта сёння кадравы дзень. Як піша тэлеграм-канал «Пул першага», будуць назначаны тры новыя памочнікі прэзідэнта. Таксама абновіцца кіраўніцтва ў некаторых раёнах. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Электронный сервис для запису приемной комиссии ВНУ запустил Республиканский институт контролю ведов. У своем кабинете абитуриенты могут выбрать университет и зручный час для визиту. После регистрации система выдаст электронный талон, а на телефон прийде СМС-поведомление. С этим талоном треба приходить на подачу документов. Коли планы изменились, заявку можно отменить и перезаписаться на інший день. Кримінальную справу за буйное махлярство з валютой на суму 130 тысяч долларов узбудили следчие меншины. Двое меншан под выглядом обмену криптовалюты подманули замежного громадянина. Яны неприкметно подменили соправдные гроши ахвяры на пакет с фальшивками и избегли. Супрацовники милиции хутка затримали подозрённых. Одразу удалось вернуть владельник участку выкраденных сродков. Фигурантам погрожает до 12 годов тюрьмы. Фінальны этап кастынга ў музычнага шоу «Фактор Бай» пачнецца ў сталіцы заўтра. Пяцідзённы марафон праслухоўванняў арганізуюць у караоке-клубе «Радыё Кілерс» на праспекце Пераможцаў. Сустрэчы з талентамі будуць ісці да 13 ліпеня, уключна з 10 раніцы да 6 вечара. Арганізатары чакаюць на пляцоўцы вакалістаў старэйшых за 16 гадоў для выканання песень у жывую без музычнага суправаджэння. У Мінску зараз плюс 14, па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я, часам дажджы, месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы. На большай частцы тэрыторыі краіны парывісты вецер. Тэмпература паветра да 22 цяпла. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 14-16, у Брэсце, Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 20-22. У сталіцы да 18 цяпла, часам дождж.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. С 9 по 13 июля в Минске.
3: Вау!
2: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
3: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Реклама на радио столицы.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Александр Лукашенко разглядел кадровое питание. Згодно с решением кинеровника державы призначены три новые помощники президента в регионах. Юрий Валеватый по Гомельской области, Надея Катковец по Могилевской, Дмитрий Рауцкий по Минску. Так само президент дал сгоду на назначение Михаила Крыцкого старшиней Шкловского райвыконкома, Александра Кавранина старшиней Бобруйского райвыконкома и Юрия Фролова старшиней комитета держконтролю Могилевской области. Модернизованные танки Т-72БМ-2 передали сегодня на узброение у 11-ю особную гвардейскую механизованную бригаду «Слонями». Военная техника обновлена на айчынных предприемствах с уликом в опыту сучасных конфликтов. У боевых машинах усталеваны найновшие прицелы, тепловизийные приборы и динамичная оборона властной распрацовки. Полова процесса укирования огнем теперь целком автоматизована, что у два раза скоротило час для подрихтовки стрелу. Это первый дивизион обновленных танков, которые поступили в белорусское войско. Семеро неполнолетних потонули в водоемах Беларуси с початку года. Свежие данные охучили у Генпрокуратуры. Основными причинами трагедии эксперты назвали отсутность контролю сбоку батьков и порушение подлетками правил безопасности. При этом агульная статистика показывает снижение колькости усих топильцев в Украине на 20%. С початку года на воде загинули 103 человеки супрот 130 за минулогодовый период. Головной причиной застается особистая неосторожность и купание в забороненных местах. Штраф по мерам 3150 рублей призначил суд Берестовицкого района тренеру за выдачу допингу спортсменцы. Выкладчик специализованной школы Олимпийского резерва дал 16-годовой девчине забороненную таблетку для худкого снижения ваги перед турниром по вольной борьбе. Спортсменка выиграла международное споборництво, але провалила послематчевый тест на допинг. Прошение суда мужчина повинен выплатить 70 базовых величин. Приговор покуль не уступил законную силу и может быть абсолютно скарджены. У Минску зараз плюс 16, по данным Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Ночная температура по ветру плюс 9-14, у день до 21 тепла. В областных центрах завтра в день шакается. У Бресте и Гродне плюс 16-18, у Витебску 17-19, у Могилеве 18-20, у Гомеле 19-21. У столицы в ночи 10-12, у день до 18 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Я ще раз рада з вами повітатися, дорогі наші слухачі. Шоу «Ну і дзяньок» у ефірі «Радіо Столиця» протягується. З вами по-ранішому ведучий Алла Іванова і гукорежисер Юрій Погудо. Сьогодні день зносин з Сусвітом, і ми накеровуємося у Сусвіт, що називається, сочим за некими таємними знаками, які він нам досилає, коли ми ось щось таке своє саме потаємне розказуємо, таке думаем, ти вось непосредственно доверяем Сусвету. Ну и, конечно, высветляем мы сегодня, какие были износены с Сусветом урок выканаўцаў. Про это крышечку далее мы протягнем говорить и протягнем высветлять наши сегодняшние истории у пятерцы топ-рок-фактов. А покуль, як заўсёды, пропануем вам зараз добрые новины.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: У Подмосковье девчина выкликала такси, села у салон и была готова ехать. Однако таксист выгнал ее из автомобиля. Как оказалось, за то, что она не повиталась. И она перепытала водителя, чи серьезно он вырешил показать свой характер. Але той подтвердил свою позицию. На нервах пассажирка сорвалась и образила таксиста. Ну и после публикации этой истории девчина заявила, что ей начали писать люди из разных регионов. По вот ли их слову, подобные выходки такси стали сустракаться все частей. А у меня вот такое пытание возникает. Что перешкаджало пассажирце просто повитаться? Это ж элементарные правила ветливости. На кассе супермаркета отбылся потешный момент. Покупник различивался за покупки, приклал до терминала звычайную бутыльку соку и оплата прошла. Кассирка несколько секунд не могла зразуметь, что отбылось. Собрались несколько человек, у тем лику администратор залы, и они с продавцами несколько разов перепроверили оплату, чеки. У выніку покупник признался, что он просто до этого сховал под этикетку банковскую картку. Рабаўнік хацеў скрасці адзенне з крамы, надзеўшы яго на сябе. Супрацоўнікі аховы Расгвардыі затрымалі чалавека, які вырашыў скрасці рэчы з брэндавай крамы ў Маскве. Мужчына ў футболцы і ў шортах зайшоў у залу, выбраў упадабаныя рэчы, пайшоў у прымерачную, там надзеў джынсы, кофту і паспрабаваў сысці без аплаты. І калі потым яго пацікавіліся, навошта ён так зрабіў, той адказаў, што мне трэба было, тое і ўзяў. Теперь за это его чакае покаранне. И апошняя информация. Мамы освоили штучный интеллект и теперь подмацовывают им кожную заувагу до дзяцей. Одна 25-годовая девчина с гумором расповела в социальных сетках об новом батьковском тренде. По для ее слов, зараз мамы подмацовывают звыклые парады на кшталт «кладитеся спать своечасово» або «выконвай режим» отказами нейросетки у пошуку. Справа у тем, что мамы словами говорят об правилах нейросетки, яких паводзін і выконвання рэжыму ў прыватнасці. І таксама пацвярджаюць гэтыя самыя свае словы яшчэ вытрымкамі, адказамі штучнага інтэлекту. Ну і пасля такога спрачацца дзецям становіцца значна складаней, бо ў размове з'яўляецца яшчэ адзін аўтарытэт.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, нам застается только подвести выники сегодняшнего эфиру и доведаться, які з рок-фактов на гэты момент набрал наибольшую колькость ваших голосов. 5 рок-фактов были присвечены сегодня дню зносин с усветом, и мы...

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Александр Лукашенко разглядел кадровые пытания. Згодно с решением керовника державы призначены 3 новые помощники президента в регионах. Юрий Валеватый по Гомельской области, Надія Каткаєц по Могилевской, Дмитрий Рвуцкий по Минску.
2: Я не стану вам рассказывать о том, как надо работать. Вы люди опытные, мне можете еще много чего рассказать. Но треба мне мое одно. В связи с тем, что вы назначаете на ключевые должности, вы лицо президента на местах, это прошу иметь в виду. Что касается, Юрий Николаевич, вас, я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. Ну, вы понимаете, что должность помощника – это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывших не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, и он к вам хорошо относится, насколько вы продвинете Гомельскую область уже сейчас. Но всех хочу помощников предупредить. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те мои дети, образно говоря. Но это не значит, что вы должны ходите под козырек губернатора. Да, надо помогать. Вы будете отвечать за область, которую будете представлять и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Надо иметь свою точку зрения. Вы инспектора по кадрам. Кадры решают все. Как говорил классик, есть толковые руководители, хороший руководитель, значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу.
1: Официальный старт одразу нескольких буйных экономичных проектов Беларуси и Узбекистана даден сегодня в Минску. В межах регионального форума баки запустили будовництво птушкогадовчого кластера, фабрики трикотажу и цехов по перепрацовке садовины в разных узбекских регионах. Разом с тем, у белорусской столицы официально открываются 2 новые гандлевые дома и ресторан узбекской национальной кухни. Совместные вытворчести и гандлевые кропки затвердили наместники керовников урада у двух держав. Организация руху трамваев изменится у столицы с 10 по 12 липня. Часовое обмежевание связано с проведением будовничных работ. Так отменяется праца 4 и 5 маршрутов, а для номеров 1 и 6 вводится новый расклад. Трамвай номер 3 будет курсировать по скороченной трассе от Серобранки только до припынку Змитрака Бядули. Для зручности пассажиров запускают часовый автобус номер 903 от улицы Червякова до проспекта Незалежности. У им будут сиденичать у темлику проездные документы на трамвай. У Минску зараз плюс 16, по данным Белгидромета. Завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Ночная температура поветра от 9 до 14, у день до 21 тепла. В областных центрах завтра у день чекается. У Бресте и Гродни 16-18, у Витебску 17-19, у Могилеве 18-20, у Гомеле 19-21. У столицы в ночи 10-12, у день до 18 тепла, короткочасовые. Часовый дождь, махчима навальница.
3: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у царкву, якая по знешности костёл. И это место, где каханне бессмяротное. С вами Аляна Давыдова. Привитанне.
0: Геолокация.
1: Едем у Верхнядвинский район, у агроградок Сар'я. До храма, чье житё почалось у 19-м стагодзе в 1851-м. Про 7 годов ён отчинил свои дверы. Рассказывая наш гид, начальник отдела идеологичной работы по справах молоди Верхнядвинского райвыконкама Ирина Сенкевич.
2: И происхождение этого храма связано с красивой историей любви местного помещика Игнатия Лопатина. Он женился на, как бы мы сейчас сказали, бесприданнице Марии из рода Шумских. Ее отец был отставным военным, приданного особого не было, но

0: была большая любовь, и в результате этого брака, счастливого, но не очень долгого, родилось трое детей. И вот, к сожалению, последние роды ослабили Марию, и она умирает после этого. Через некоторое время умирает им, правда, старший сын, младший остался в живых. И остается вот дочь и сын у Игнатия Лопатинского.
1: И настолько для Игнатия Лопатинского была тяжкая страта, что он вырашил побудовать храм, зробить его помником своего кохання, якое мацнейшее за час и за смерть.
0: Конечно, это строилось как костел в ее память и хотела светить в честь Марии. Но в то время, когда он был построен, этот костел, было, в общем-то, запрещено открывать католические храмы на белорусских землях, и ему не разрешили осветить как костел. Тогда он заявил о том, что это не храм, а просто памятник на могиле умершей жены. Приезжала специальная комиссия из Петербурга, которой он пытался это все, скажем так, объяснить, что это не культовое сооружение.
1: Тут треба еще сказать, что у мамы Игнатия были великие сувязи. Словом, комиссия зробила правильные и потребные высновы. И, мабуть, подумала про то, что у мужчины не все в порядку с головой, коли он такие помники будуя на могиле жонки.
0: Но храм оставили. И по некоторым данным он все-таки был освящен как католический, но другие версии говорят о том, что никогда он не был костелом. Но есть сведения, что в 72-м году он был передан православным и освящен, и сейчас это церковь Успения Пресвятой Богородицы. И сейчас, как православная церковь, также этот храм и используется. Конечно, в период, когда был атеизм у нас, храм был закрыт. Разные были, скажем так, варианты того, что может здесь располагаться. Был какое-то время склад, хотели делать даже ресторан, сделали поэтому перекрытие.
1: Але в 1990-х, коли стала адрачаться вера и выявляться интерес до всего, что связано с нашим духовным житем, почался ремонт храма.
0: Перекрытие было убрано, ну и храму возвращен первоначальный облик. Здесь, на месте склепа, где были похоронены род Лопатинских и их представители, здесь стоит вот такой памятный камень. И с этим родом связана еще одна история красивой любви. Уже младший сын Станислав, после рождения которого Мария умерла, после революции он уехал, он жил на территории Польши. Первая жена его умерла, второй раз он женился, когда уже был, ну, в общем-то, в преклонном возрасте.
1: И он сустрел свою чинницу, белорусскую девчину, якой было 18. Просто я ей пошкодовал.
0: У него не было детей, не было наследников, и он женился. И, в общем-то, оставил ей, понятно, все свое наследство. Но, несмотря на разницу в возрасте, настолько у них был счастливый брак, что эта женщина, уже сама, будучи в очень преклонном возрасте, она приехала сюда, на Сырьянскую землю, чтобы поклониться тому месту, которая подарила ей такого замечательного мужа. То есть настолько он окружал ее вниманием. И у нас вот есть такая фотография, как она сюда приезжает, встречается тут с нашими местными краеведами. Ну и понятно, что хотелось ей посетить вот это вот замечательное место.
1: История прыгожих отношин натхнила уже у наш час усталявать еще один помник – скульптуру Петра и Феуронии. Привезли с Мурома частинку их мощей, у церкви есть икона святых. А 8 лепеня, у день их памяти, ладится фестиваль «День семьи, любови и верности». Покуль усе, почуемся.
2: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Александр Лукашенко разглядел кадровое пытание. Згодно с решением керовника державы, призначены три новые помощники президента в регионах. Дмитрий Рыуцкий по Минску, Юрий Валяватый по Гомельской области, Надея Катковец по Могилевской.
2: Надежда Николаевна, я вас знаю давно. Вы человек активный. Опытней, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы и дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки с Дмитрием Николаевичем. Он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Ну, я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было. Но учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, и в перспективе, это тоже они вам не новы.
1: Гандлёвы дом Узбекистана открыўся ў Мінску. У цырымонію прымеркавалі да афіцыйнага візіту прэзідэнта Шаўката Мірзіёева ў Беларусь. Пляцоўка стане вітрынай узбекскага экспарту, сельгаспрадукцыя, электратэхніка, тэкстыль. Бакамі было адзначана, што гандлёвы дом дапаможа наладзіць прамыя кантакты бізнесу, стварыць сумесныя вытворчасці і вывесці супрацоўніцтва на новы ўзровень. Трагічны выпадак гібелі маленькага дзіцяці з-за атручвання лекамі зафіксавалі ў Светлагорскім раёне. Як паведамілі ў пракуратуры Гомельскай вобласці, пажылая жанчына дастала таблеткі, адышла па ваду, а ў гэты час дзяўчынка ва ўзросце да года змагла самастойна дастаць з блістара пілюлю і з'есці. Медыкі змагаліся за жыццё малой, аднак выратаваць яе так і не ўдалося. Праваахоўнікі заклікаюць бацькоў не пакідаць без нагляду медыкаменты і хаваць іх у бяспечнае месцы. У Мінску зараз плюс 15, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра ад 9 да 14, у дзень да 21 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Брэсце і Гродні 16-18, у Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 19-21, у сталіцы ўначы 10-12, у дзень да 18 тепла, короткочасовый дождь, магчыма навальніца.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любины. Витаю. Александр Лукашенко призначил на посаду помощника президента инспектора по Минску Дмитрия Рыуцкого. Керовник державы потлумачил, якую особливость столицы потребно уличивать и перед кем он несе отказность.
2: Дмитрий Васильевич, я просто хотел подчеркнуть, что вы хорошо знаете Минск, а вы там работали, вы же в Минске жили и живете, и в центральном аппарате работы вы тоже недалеко были от этого. Вы в этом котле варитесь. Как я говорю, в Минске особенность та, что не только в одном квартале, в одном дворе. И судьи, и следователи, и оперативники, они все живут в одном дворе. В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают. Поэтому ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо. И опять же хочу предупредить, что вы не исполнитель нашего мэра Минска. Вы не исполнитель. Вы, если можете оставить глаза и уши президента, это тоже мне вам объяснять не надо.
1: Президент Узбекистана Шаукат Мирзиёєв прибув з офіційним візитом у Білорусь, повідомляє телеграм-канал «Пул Першага». Сумісна програма «Лідерок» стартує вже сьогодні. Подробязності у наступних випусках. Белоруская чыгунка аднаўляе курсіраванне ўсіх цягнікоў сталічных гарадскіх ліній. З 10 ліпеня, пасля поўнага завяршэння планавага рамонту па маршрутах са сталіцы да станцыі Беларусь, Чырвоны сцяг і Рудзінск, будуць курсіраваць 36 пар цягнікоў. Інфармацыю аб графіку руху можна атрымаць на афіцыйным сайце беларускай чыгункі. Ратавальнікі дапамаглі мужчыне, які ўпаў на казырок пад'езду пяціпавярховага інтэрната ў Клімавічах. Аб інцыдэнце ў міністэрства па надзвычайных сітуацыях паведамілі прахожыя. Паводле папярэдняй інфармацыі, мужчына спрабаваў пералезці з балкона 4-га паверха на 3-й, але не ўтрымаўся. Пацярпелы шпіталізаваны.

0: Реклама на радио столицы. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк. Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Кто апошні ў чарзе? Пра заторы.
2: 17:31, радио столица, день зносин с усветом, и расскажу вам про наши сегодняшние дороги. Яны прикладно як контакт с иншопланетной цивилизацией. Усе когости чакают, але никто не ведае, коли мы дочакаемся. А вы дочакаліся того, что я проводжу вас с сябром праз любые заторы. Яндекс оценил, сябра мой оценил у 7 баллов наши сегодняшние заторы. Есть некольки аварии, и заторы так само довольно шчыльные. Бачим на Богдановича складанности с рухом. От Коммунистичной до проспекта Пераможца стоит Богдановича. На Старожовской затор от Богдановича до проспекта Машерова. Городский вал у заторы так само от проспекта Незалежности до Нямиги. Ну и Незалежности, конечно, так само от Свердлова до улицы Ленина. И нагадаю, сябры, на участку от площади Перамоги до Янки Купалы цалком перекрытый рух на проспекте Незалежности застався только ён для громадского транспорта. Будьте уважливы, сябры. Бачим шчыльный заторчик на Козлова от Платонова до Змитрака Бядули. Вельми складана. Там усё рухается. Будем спрыять, посылать вам, досылать позитивные промени, каб худшей яны рассмактались гэтые заторы. Ну и расскажем, где сегодня працуют мобильные датчики контроля хуткости, каб вы могли заховать свои сродки у кишенях. У Минску на проспектах Дзяржинского, Незалежности и Партизанским, так само на улицах Орловской, Аэродромной, Кижеватого, Радиальной, Ташкентской и на Паудневой магистрали. У інших городах так само яны ёсць. У Брэсте на улицах Піянерской и Радужной, у Гомелі на проспекте Рэчацкім, у Магілёве на улицах Лазаренкі, Чалюскінцаў и на улице Якубоўскага. Сябры, такая информация, пакуль што и своечасовы апдейт будзе, канешне, ад сталіцы. Заставайцеся з намі, лепшы рок толькі ў нас. Погнали!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Михаил Крыцкі прызначаны старшынёй шклоўскага райвыканкама. Адпаведнае рашэнне ўзгадніў прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што ўзровень райаграсэрвісаў у шклове больш за ўсе іншыя падыходзіць для тыражавання па краіне. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў важнасць падобных структур у паспяховым развіцці рэгіёнаў.
2: Без этого никакого развития района быть не может. И вообще я не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, когда нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии там, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? Вот в Шклове мы это все, вспоминая прошлое, воссоздали на серьезном высоком уровне. Ну и что касается сельхозтехник бывших, то, естественно, это и сервисные центры для наших предприятий. Это представители МТЗ, МАЗа, там, всех заводов, которые у нас существуют в стране. Пусть упираются и работают. Поэтому Шкловский район должен быть образцово-показательным в этом плане. Мне так хотелось бы. Поэтому я хочу, чтобы новый председатель райисполкома, это ваша надежда и ответственность, в будущем. Ну и то, что я там часто конечно бываю и работал, я знаю там каждый квадратный метр, это будет очень непросто.
1: Президент Узбекистана Шаукат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным визитом. Ён склав вянок до монумента перамоги в Минском. Как повідомляє телеграм-канал «Пул Першага», совместная программа лидеров стартует уже сегодня. Знаковой подеей этого дня стало так само урочистое открытие гандлевого дома Узбекистана. Новая пляцовка закликана стать витриной экспортного потенциала этой страны, местом для презентации сбыту сельскохозяйственной, электротехнической и текстильной продукции. Асфальтобетонное покрытие заменит на цотном боку проспекта Дзяржинского на участку от улицы Гурского до космонавтов у Минском. В связи с этим державная инспекция звертает увагу, что работы начнутся сегодня с 8 вечера. До 17 липня яны будут проводиться без обмежаваний. Разом с тем, с половы на другую годину ночи 18 липня до 12 раницы 19 липня рух у всех видов транспорта на участку будет заборонены. У Мінску зараз 13 градусів тепла. По даних Белгідромети, 9 липня у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території короткочасові дощі, місцями навальниці і паривистий вітер. Начинає температура повітря плюс 9-14, у день до 21 градуси тепла. У обласних центрах у день чекається. У Бресті і Гродні 16-18, у Вітебську 17-19, у Могилєві 18-20, у Гомілі 19-21, у столиці вночі 10-12, у день до 18 градусів тепла, короткочасовий дощ, магчимі навальниці.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Драйв-чат.
1: Восемнадцать годин 17 хвилин. Это радио столица. Сябры, зараз расскажу вам актуалочку, что у нас робится на наших дорогах. Яндекс оценил их у 7 баллов, заторы есть, и застается у нас на проспекте Незалежности крыху невеличкий затор. Нагадываю, сябры, что на Незалежности зараз перекрытый рух от площади Перемоги до улицы Янки Купалы. Так будет амаль что все лето. Уважливо, это информация довольно такая корыстная. Памятайте, что там зараз только может проезжать громадский транспорт. Застается так само у нас заторчик на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Незалежности. У инший бок так само от Нямиги до Незалежности. Складанности на улице Козлова, так само от Платонова у бок площади Змитрака Бядулі стоит наша Козлова. Ну и, конечно, сегодня, как и заўсёды, стоять у Минску, ну и у інших областных городах мобильные датчики контроля хуткости на проспекте Дзяржинского Незалежности и проспекте Партизанским у Минску, так само на улицах Орловской, Аэродромной, Кижаватова, Радиальной, Ташкентской и на Паўднёвой магистрали. У нас стоят мобильные датчики контроля хуткости. И у Бресте на улицах Пионерской, Радужной, у Гомелі на проспекте Речицким, у Могилеве на улицах Лазаренки, Чалюскинцев и Якубовского. Ну и, конечно, у всем будет цікаво, який прогноз на дворье вас чакає, сябры, завтра. А завтра оно такое, прикладно, як голос сусвету, просто непредказальное. Сегодня мы отзначаем день зносин сусветом. И увага, сябры, у Минску чакается плюс 16. Плюс 18. Невеликие опадки идеально для того, как выйти на улицу и поговорить с солнцем. И оно, до речи, завтра так само будет, тому можете с ним поразмовлять. Покуль что загорать, мне сдается, еще рановато, а лишь чу, что после выходных приходит и снова тепло. Гродно плюс 16, плюс 18. Дождик, дождик, это так само сигнал из неба. И час от часу до их треба прислухаться. У Бресте будет плюс 17, плюс 19. Переменная облачность. И ветерок, а ветерок это так само шепот нашего сусвету. И он может быть легким и ненавязливым. Головное до его прислуховываться. У Витебску будет плюс 16, плюс 18. В облачно с прояснениями. Тут хмарность, як тая самая старая телефонная линия. Час от часу могут быть перешкоды у выгляде опадка. У Гомеля будет плюс 19, плюс 21. Солнце будет и невеличкий дождик будет так само. И на дворе, сябры, это не перешкода, каб не зладить прогулку. У Могилеве будет 18-20, переменная облачность. Небо, як сапраўдный эфир, як, например, наш, он разностайный, готовый до зносин. Тому рыхтуемся, пишите свои комменты, пишите у наш драйв-чат, заходьте у телеграму пошуку, шукайте нашу суполку, напишите радио столица, долучайтесь и комменты покидайте под опошним постом, так само долучайтесь до всех наших социальных сеток. Рухаемся.
0: Навигатор на радио столица.

0: радио «Столица».
1: Сябры мои, сегодняшний наш эфир подошел до конца. Прикладно, як апошнее поведомление перед сном. День зносин с усветом – это не просто день технологий. Это день, коли мы узгадываем. Мы не одинокие. Свет великий, але все мы излученные. Словами, позерками, музыкой, молчанием. И коли вы сегодня ко гости не почули, то не хвалюйтесь, а просто поговорите с усветом. И он вам откажет, махчима не одразу, але обовязково. С вами была «Столица», я Андрей Крупич. Гэта навігатар. Гаварыце, калі хочаце, маўчыце, калі трэба, і заўсёды будзьце пачутымі. Абдымаю, да сустрэчы.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Подъем! Ранішнее шоу «Веселые твары» с 8 до 10 годин. Слухай, любимая, на Радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица.бай. Кожный день слухай лепшие хиты у эфира «Радио Столица» и голосуй за их на сайте «Радио Столица.бай». Подтрымай лепшее, слухай любимое.

0: Лица топ-10.
1: На сьомом месте Five Finger Death Punch. Eye of the Storm – магутный трек про устойливость и боротьбу, які гучить менавіта так, як і повинна гучать песня с такой назвой. Гурт уже давно уваходит у лік самых поспяховых метал-коллективов США. Тут есть усе – тяжкие рифы, боевый настрой и великий припев. Музыка для тех, кто привык істи на сустрач шторму.
0: Номер 7.

0: Шостое место займают легендарные Sepultura. Бразильцы уже давно стали часткой истории сусветного металла, але протягивают выпускать вельми мощный материал. Beyond the Dream отрымалася тяжкой, змрочной и вельми атмосферной композицией. У песни отчувается великий досвид гурта и их фирменная агрессивная энергетика. Sepultura по-ранейшему гучит так, быцам им есть что доказывать.
1: Номер 6.

0: Реклама на радио «Столица».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: «Столица. Топ-10».
5: Пятерку лепших открывають Мьюз. Unraveling протягує традицію гурта створати музику за маль космічним масштабом. Беламі знову змішує рок, електроніку і велику драматургію. Пісня поступово набирає напруження і виводить слухача на могутний фінал. Мьюз застаються одним з небагатьох гуртов, які можуть зробити справжнє шоу навіть у студійному треку.
4: Номер 5.

0: Радио столица, кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица, кропка

0: Радио «Столица». Слухай, любимое.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Для зручности абитуриентов Республиканский институт контролю ведов запустил сервис электронного запису у приемной комиссии ВНУ. Те, кто поступает, смогут загодя забронировать конкретную дату и час для визита, что позволит посмехнуть чергу и спланировать подачу документов с максимальным комфортом. Каб скористаться сервисом и поспехово записаться, необходимо притримливаться простого алгоритму. Перш за все, варто увойти в особистый кабинет на официальном сайте Республиканского института контролю ведов. Способ авторизации залежит от категории абитуриента. Для тех, кто сдавал централизованное тестирование в 2026 году, уваход ажыццяўляецца по идентификационным номерам. Выпускники минулого года выкарыстоўваюць серию и номер пашпорта латинскими литерами, например, MP1234567. Важное удокладнение для леташних абитуриентов. Коли пашпорт был заменен пасля сдачи экзаменов, необходимо за здесь вернуться у Республиканский институт контролю ведов для переоформления сертификатов на подставе новых пашпортных данных. После выхода у систему треба выбрать в область конкретную навучальную установу, факультет, специальность и форму навучания. Далее корыстальнику пропонуется выбирать зручное дату и час с доступных слотов и натиснуть кнопку «Замовить талон». У выпадку поспяхового запису на электронную почту прийде PDF-документ с талоном, а так само поступить СМС. Республиканский институт контролю веду попереджвае, СМС приходит только из официального адреса РИКСБАЙ и не утримливая никаких посылок. Колькость мест у электронной чарзи обижавана, тому рекомендуется записываться загодя. Коли планы изменились, действующий талон можно отменить и забронировать новые, повторивши описанную процедуру.
0: Это урок на радио «Столица». Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио Столица. Маршруты, знакомства, краевиды и просто цікавые места. Геолокация на Радио Столица.
1: А поехали на озеро, якое народилось из песчаного карьера. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: За 16 кілометраў ад Кобрына чакае мясцовая славутасць з замежным імем. У розных крыніцах называюць яе то Мальдывамі, то Тунісам. Як не называй, вада застаецца празрыстай, як самае чыстае шкло. А пясок белы, як манна, такога ж дробнага памолу, і ў яго прыемна запускаць рукі і ісці па ім да вады. Гэта ўсё на возеры Каташы, расказвае наш гід, дырэктар Кубрынскага ваенна-гістарычнага музея імя Суворова Алена Бабенко.
2: Такого красоты песка и берега действительно я не видела нигде. Вообще само озеро – это рукотворное озеро. Оно образовалось на месте огромного песчаного карьера. Когда-то в незапамятные времена это было не озеро, это была гора. Так это урочище, так и называлось – гора. Основу этой горы составлял песок, хороший очень такой желтый яркий песок. И вот этот песок стал основой для огромного количества строек, которые были затеяны в Кобрине.
1: Па-першае, частку трасы Брэст-Масква, якая праходзіць цераз Кобрын, пабудавалі менавіта дзякуючы гэтаму пяску. Па-другое, яго выкарыстоўвалі падчас узвядзення дамоў у 70-х-80-х у самім горадзе.
2: То есть урочище гора со временем было скопано, это примерно в 70-80-е годы происходило.
1: І пасля таго, як пясчаны кар'ер, так бы мовіць, скончыў сваё існаванне, ён паступова запоўніўся вадой.
2: І цяпер нас получ Получилось совершенно уникальное место для отдыха наших кобринчан. Там чистейшая, красивая вода и совершенно великолепные песчаные дюны. Причем, кроме просто песчаного такого побережья, еще и высокая такая насыпь, которая образовалась опять-таки благодаря тому, что это был разработанный карьер. И теперь любители отдыхать песчаных пляжей вот могут получить там колоссальное удовольствие. Это частично благоустроенное место для отдыха. И я знаю, что все теплое время года большая часть наших кобринчан проводит именно там, именно на наших кобринских Мальдивах, а именно на озере Каташы.
1: Возера прамавугольнай выцягнутай формы, у даўжыню прыкладна 900 метраў, а ў шырыню 110. Месца гэта вельмі прыгожае, а яшчэ адносна дзікае, знаходзіцца ў далечыні ад дарог сярод густога лесу. Вадаём можна наведаць у любы час, бясспрэчна аматарам пляжнага адпачынку лепш прыязджаць у ліпені і жніўні. Да гэтага моманту вада прагрэецца да камфортнай тэмпературы, калі, вядома, з летам пашчасціць. Да ўвогуле, Каташы, гэта возера не пакіне абыякавым у любы сезон. Тут прыгожа, лёгка дыхаецца і вока радуецца. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.